0: so I'm waiting patiently for that song to finish, and I've just run out of patience.
1: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
2: Здравствуй, Фантомас.
0: That's right, ladies and gentlemen, if you have the good fortune of being within the sound of my voice, you are listening to WRBC at 91.5 FM, Lewiston, Maine, Dr. Demento's new world music, Extravaganza, on your Friday afternoon, 4 to 6 p.m. Hey, come on, catch up with me.